0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кремль отмечает усталость Европы от поддержки Украины. О такой тенденции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, такой тренд, безусловно, есть, не нужно его преувеличивать. При этом в Европе остается группа стран, которые, напротив, продолжают наращивать свою вовлеченность в конфликт, отметил Песков и привел в пример Британию. Россия внесет в ООН 3 проекта резолюций против гонки вооружений в космосе. Постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Москва поддерживает создание соответствующего международного договора. Этот документ должен быть юридически обязывающим и запрещать размещение оружия в космосе и применение сил в отношении космических объектов. Об этом сообщает ТАСС.
2: Россия.
1: За год траты на сборы ребенка в школу снизились на 3%. Если брать по минимуму, то базовый комплект для мальчика стоит около 6200 рублей, для девочки примерно 5700. Сборы ребенка не по минимальному списку кратно дороже, соответственно, 17 тысяч и 19 тысяч рублей. Такие данные приводит издание «Аргументы и факты». Комары, выбирая, кого бы укусить, ориентируются на запах. Об этом рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Там отметили, что кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин. Люди с высоким уровнем этого вещества оказываются для комаров, что называется, невкусными, поскольку оно дезориентирует насекомых. Именно поэтому одни люди значительно сильнее других притягивают комаров.
2: Транспорт.
1: Власти внимательнее прислушаются к мнению пассажиров общественного транспорта. В частности, Министерство транспорта России предлагает увязывать поддержку регионов с оценкой гражданами работы перевозчиков. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Тот, кто лучше всем этим занимается, и будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кремль отмечает усталость Европы от поддержки Украины. О такой тенденции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, такой тренд, безусловно, есть, не нужно его преувеличивать. При этом в Европе остается группа стран, которые, напротив, продолжают наращивать свою вовлеченность в конфликт, отметил Песков и привел в пример Британию. Россия внесет в ООН 3 проекта резолюций против гонки вооружений в космосе. Постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Москва поддерживает создание соответствующего международного договора. Этот документ должен быть юридически обязывающим и запрещать размещение оружия в космосе и применение сил в отношении космических объектов. Об этом сообщает ТАСС.
0: Россия.
1: За год траты на сборы ребенка в школу снизились на 3%. Если брать по минимуму, то базовый комплект для мальчика стоит около 6200 рублей, для девочки примерно 5700. Сборы ребенка не по минимальному списку кратно дороже, соответственно, 17 тысяч и 19 тысяч рублей. Такие данные приводит издание «Аргументы и факты». Комары, выбирая, кого бы укусить, ориентируются на запах. Об этом рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Там отметили, что кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин. Люди с высоким уровнем этого вещества оказываются для комаров, что называется, невкусными, поскольку оно дезориентирует насекомых. Именно поэтому одни люди значительно сильнее других притягивают комаров.
0: Транспорт.
1: Власти внимательнее прислушаются к мнению пассажиров общественного транспорта. В частности, Министерство транспорта России предлагает увязывать поддержку регионов с оценкой гражданами работы перевозчиков. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Тот, кто лучше всем этим занимается, и будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США и ЕС ведут негласное расследование, ищут, куда пропали средства для военной помощи Украине. Для этого привлекли бывшего сотрудника израильской внешней разведки Моссад. Об этом пишет западная пресса. В одной из публикаций указано, что коррупционные скандалы в киевской верхушке усиливают сомнения в Европе в том, что Киев готов проводить реформы ради вступления в ЕС. Тем временем в Финляндии готовится к запуску производства дронов для нужд Украины. Место, где все разместится, не называется, но известно, что выпуском будет заниматься финская компания Innocas. Об этом сообщает местное издание «Юли». Напомню, на днях сообщалось, что Латвия и Украина вместе будут собирать беспилотники на заводе, который построят на латвийской территории.
2: Россия.
1: Биометрическая система на пунктах пропуска позволила не пустить в Россию около 70 тысяч нежелательных мигрантов. Всего через такие пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Данная система была запущена в декабре 2024 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. Решению бытовых вопросов женщины уделяют больше времени, чем мужчины. Соответственно, примерно 3,2,5 часа в день. При этом для женщин с детьми, регулярно пользующихся доставкой, экономия на покупках составляет 2,7 часа в неделю. Такие данные по российским городам-миллионникам приводят сервис «Купер» и аналитический центр «Нафи».
2: Транспорт.
1: В рейтинге регионов России по доле китайских машин лидируют федеральные города. В Петербурге таких авто 11% от общего количества, в Севастополе 10,9%, в Москве 10,3%. В целом парк китайских легковых автомобилей в России насчитывает 3,3 миллиона единиц. Это установило маркетинговое агентство «НАПИ». Данные приведены на июль 2026 года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России возведут новые атомные электростанции. Президент Владимир Путин сообщил, что в планах ввести еще примерно 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Владимир Путин в ходе совещания по атомной энергетике. Россия не будет разрывать договоры с НАТО, ЕС, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом. Как рассказал полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, Россия не намерена этого делать, потому что готова к общению. Это все-таки инструмент для общения с другими государствами. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
0: Россия.
1: В Сербии к тушению природных пожаров приступил самолет Ил-76 МЧС России. В четверг самолет осуществил первый сброс более 40 тонн воды в районе заповедника Делиблацка-Пишчара, который находится на северо-востоке Сербии. Тушение осложняется сильной жарой и порывистым ветром. Помимо российского самолета, к ликвидации пожаров привлекли два вертолета К-32. Запрос к России о поддержке поступил непосредственно от сербской стороны. Минтранс предложил изменить правила техосмотра авто. В процедуру предлагается добавить сверку с реестром машин, имеющих разрешение на работу в такси. Если автомобиль числится в реестре, срок действия техосмотра для него будет сокращен. Машине больше 5 лет срок техосмотра составит 6 месяцев, меньше 5 лет – 12 месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Главное перед долгой поездкой на электромобиле – спланировать не расстояние, а заряд батареи. Сразу следует отметить зарядные станции по ходу маршрута. Заряжать машину стоит тогда, когда аккумулятор подсел до 10-20%. Для экономии энергии во время езды можно снижать скорость. Это увеличит запас хода. Такие рекомендации приводит российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России возведут новые атомные электростанции. Президент Владимир Путин сообщил, что в планах ввести еще примерно 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Владимир Путин в ходе совещания по атомной энергетике. Россия не будет разрывать договоры с НАТО, ЕС, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом. Как рассказал полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, Россия не намерена этого делать, потому что готова к общению. Это все-таки инструмент для общения с другими государствами. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

0: Россия.
1: В Сербии к тушению природных пожаров приступил самолет Ил-76 МЧС России. В четверг самолет осуществил первый сброс более 40 тонн воды в районе заповедника Делиблацка-Пишчара, который находится на северо-востоке Сербии. Тушение осложняется сильной жарой и порывистым ветром. Помимо российского самолета, к ликвидации пожаров привлекли два вертолета К-32. Запрос к России о поддержке поступил непосредственно от сербской стороны. Минтранс предложил изменить правила техосмотра авто. В процедуру предлагается добавить сверку с реестром машин, имеющих разрешение на работу в такси. Если автомобиль числится в реестре, срок действия техосмотра для него будет сокращен. Машине больше 5 лет срок техосмотра составит 6 месяцев, меньше 5 лет – 12 месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Главное перед долгой поездкой на электромобиле – спланировать не расстояние, а заряд батареи. Сразу следует отметить зарядные станции по ходу маршрута. Заряжать машину стоит тогда, когда аккумулятор подсел до 10-20%. Для экономии энергии во время езды можно снижать скорость. Это увеличит запас хода. Такие рекомендации приводит «Российская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброго пятничного утра всем, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Брошенные на улицах машины массово отправляют на утилизацию. Новосибирск, Москва, Красноярск, Нижний Новгород и другие города-миллионники начали активнее избавляться от брошенного автохлама. Об этом пишут «Известия». По их данным, владельцам дают от 5 до 30 дней на то, чтобы убрать машину. Если хозяин не находится, автомобиль эвакуируют, хранят 3 месяца, а затем утилизируют. Так называемое брошенное авто определяют по слою грязи на стеклах, спущенным колесам, отсутствию госномера и так далее.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин поставил 5 задач по развитию атомной энергетики, ключевая — наладить конвейерную сборку типовых энергоблоков. Также в списке планов — укрепление ресурсной базы ядерного топлива и подготовка кадров. Сейчас в России атомная энергетика дает около 20% всей электроэнергии. Напомню, что накануне атомщики России отмечали 80 лет с момента создания атомной промышленности.
0: Футбол.
1: Российский игрок Алексей Батраков перешел в турецкий Галатасарай. Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Это рекордная сумма для московского «Локомотива», воспитанником которого является футболист. А для Галатасарая трансфер Алексея Батракова стал четвертым по величине в истории команды. Отмечу, что в прошлом сезоне 21-летний полузащитник стал вторым бомбардиром и ассистентом премьер-лиги.
0: Мир.
1: Главным поставщиком газа в Евросоюз впервые стала Норвегия. Она обошла Соединенные Штаты. Об этом в Еврокомиссии сообщили в ходе брифинга в Брюсселе. По итогам прошлого года Норвегия поставила в Европу через трубопроводы почти 115 миллиардов кубометров газа. При этом в июне вырос импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз примерно на 14%. Аналитики отмечают, что сейчас страны еврозоны готовятся к зиме. Хранилища заполнены примерно на 60%.
0: Транспорт.
1: Международный автосалон стартует в китайском Чэнду. Мероприятие проходит в 29-й раз и продлится до 30 августа. Это один из 4 крупнейших автосалонов Китая. Ожидается, что 120 брендов представят здесь свыше 1500 автомобильных новинок. От бюджетных седанов до премиальных кроссоверов. Эксперты отмечают изменения на китайском авторынке. В этом году продажи авто в целом снизились, однако доля электромобилей на китайских улицах впервые превысила 50%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброго пятничного утра всем, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Брошенные на улицах машины массово отправляют на утилизацию. Новосибирск, Москва, Красноярск, Нижний Новгород и другие города-миллионники начали активнее избавляться от брошенного автохлама. Об этом пишут «Известия». По их данным, владельцам дают от 5 до 30 дней на то, чтобы убрать машину. Если хозяин не находится, автомобиль эвакуируют, хранят 3 месяца, а затем утилизируют. Так называемое брошенное авто определяют по слою грязи на стеклах, спущенным колесам, отсутствию госномера и так далее.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин поставил 5 задач по развитию атомной энергетики, ключевая — наладить конвейерную сборку типовых энергоблоков. Также в списке планов укрепление ресурсной базы ядерного топлива и подготовка кадров. Сейчас в России атомная энергетика дает около 20% всей электроэнергии. Напомню, что накануне атомщики России отмечали 80 лет с момента создания атомной промышленности.
0: Футбол.
1: Российский игрок Алексей Батраков перешел в турецкий Галатасарай. Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Это рекордная сумма для московского «Локомотива», воспитанником которого является футболист. А для Галатасарая трансфер Алексея Батракова стал четвертым по величине в истории команды. Отмечу, что в прошлом сезоне 21-летний полузащитник стал вторым бомбардиром и ассистентом премьер-лиги.
0: Мир.
1: Главным поставщиком газа в Евросоюз впервые стала Норвегия. Она обошла Соединенные Штаты. Об этом в Еврокомиссии сообщили в ходе брифинга в Брюсселе. По итогам прошлого года Норвегия поставила в Европу через трубопроводы почти 115 миллиардов кубометров газа. При этом в июне вырос импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз примерно на 14%. Аналитики отмечают, что сейчас страны еврозоны готовятся к зиме. Хранилища заполнены примерно на 60%.
0: Транспорт.
1: Международный автосалон стартует в китайском Чэнду. Мероприятие проходит в 29-й раз и продлится до 30 августа. Это один из 4 крупнейших автосалонов Китая. Ожидается, что 120 брендов представят здесь свыше 1500 автомобильных новинок. От бюджетных седанов до премиальных кроссоверов. Эксперты отмечают изменения на китайском авторынке. В этом году продажи авто в целом снизились, однако доля электромобилей на китайских улицах впервые превысила 50%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта предлагает изменить правила техосмотра. Главное новшество коснется такси. Специалисты на пунктах техосмотра получат право проверять по базе Минтранса, зарегистрирована ли машина как такси, и даже если на автомобиле нет шашечек и фонаря на крыше, диагностическую карту оформят только на полгода. Обновить порядок прохождения технического осмотра планируют с 1 сентября будущего года. При этом для владельцев обычных легковых авто порядок техосмотра останется прежним.
0: Новые технологии.
1: Устанавливать приложение на телефоны Android станет сложнее. При установке программы вручную, не из официальных магазинов, смартфоны на сутки станут блокировать такие операции, чтобы дать владельцам устройств время передумать. Речь идет об установке из так называемых APK-файлов от непроверенных разработчиков. С 30 сентября ограничения введут в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а с будущего года такой период охлаждения может стать повсеместным. Напомню, что из-за удаления российских приложений из магазина Google Play пользователи зачастую устанавливают нужный софт вручную, как раз через APK-файлы.
0: Здравоохранение.
1: Младенцев в России начнут обследовать на 6 новых наследственных заболеваний. Программу неонатального скрининга расширят с будущего года. Это позволит эффективнее выявлять случаи ослабленного развития мышц, нарушения обмена веществ и так далее. А значит, быстрее начать лечение и предотвратить тяжелые последствия для здоровья детей.
0: Факторы безопасности.
1: Электросамокаты оказались опаснее мотоциклов, как выяснили ученые. Водители таких средств индивидуальной мобильности втрое чаще подвергаются риску сильных травм головы, чем мотоциклисты. Причиной исследователи назвали частые случаи, когда водители электросамокатов падают через руль головой вперед. При этом шлем надевают только 6 самокатчиков из 100. Среди мотоциклистов шлемы носят 3 байкера из 4.
0: Транспорт.
1: Таксопарки получили российский электромобиль «Атом». Машины переданы перевозчикам для испытаний. Об этом сообщила компания-разработчик. Напомню, что в июле российский электромобиль вошел в перечень из 30 моделей авто, разрешенных для работы в такси. Первые электрокары «Атом» также начали выдавать покупателям из числа оформивших ранее бронирование. До конца года планируется выпустить порядка 5000 таких экологичных машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Министерство транспорта предлагает изменить правила техосмотра. Главное новшество коснется такси. Специалисты на пунктах техосмотра получат право проверять по базе Минтранса, зарегистрирована ли машина как такси, и даже если на автомобиле нет шашечек и фонаря на крыше, диагностическую карту оформят только на полгода. Обновить порядок прохождения технического осмотра планируют с 1 сентября будущего года. При этом для владельцев обычных легковых авто порядок техосмотра останется прежним.
0: Новые технологии.
1: Устанавливать приложение на телефоны Android станет сложнее. При установке программы вручную, не из официальных магазинов, смартфоны на сутки станут блокировать такие операции, чтобы дать владельцам устройств время передумать. Речь идет об установке из так называемых APK-файлов от непроверенных разработчиков. 30 сентября ограничения введут в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а с будущего года такой период охлаждения может стать повсеместным. Напомню, что из-за удаления российских приложений из магазина Google Play пользователи зачастую устанавливают нужный софт вручную, как раз через APK-файлы.
0: Здравоохранение.
1: Младенцев в России начнут обследовать на 6 новых наследственных заболеваний. Программу неонатального скрининга расширят с будущего года. Это позволит эффективнее выявлять случаи ослабленного развития мышц, нарушения обмена веществ и так далее. А значит, быстрее начать лечение и предотвратить тяжелые последствия для здоровья детей.
0: Факторы безопасности.
1: Электросамокаты оказались опаснее мотоциклов, как выяснили ученые. Водители таких средств индивидуальной мобильности втрое чаще подвергаются риску сильных травм головы, чем мотоциклисты. Причиной исследователи назвали частые случаи, когда водители электросамокатов падают через руль головой вперед. При этом шлем надевают только 6 самокатчиков из 100. Среди мотоциклистов шлемы носят 3 байкера из 4.
0: Транспорт.
1: Таксопарки получили российский электромобиль «Атом». Машины переданы перевозчикам для испытаний. Об этом сообщила компания-разработчик. Напомню, что в июле российский электромобиль вошел в перечень из 30 моделей авто, разрешенных для работы в такси. Первые электрокары «Атом» также начали выдавать покупателям из числа оформивших ранее бронирование. До конца года планируется выпустить порядка 5000 таких экологичных машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
6: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
7: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Топ-5 покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: JQJ7. Впечатлить друзей.
17: Амода C7. Собрать взгляды.
18: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
19: А выбрать нужно только одну?
20: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
22: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
23: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей.

0: Осталось только заказать. Купер.
1: Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброго пятничного утра всем, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Брошенные на улицах машины массово отправляют на утилизацию. Новосибирск, Москва, Красноярск, Нижний Новгород и другие города-миллионники начали активнее избавляться от брошенного автохлама. Об этом пишут «Известия». По их данным, владельцам дают от 5 до 30 дней на то, чтобы убрать машину. Если хозяин не находится, автомобиль эвакуируют, хранят 3 месяца, а затем утилизируют. Так называемое брошенное авто определяют по слою грязи на стеклах, спущенным колесам, отсутствию госномера и так далее.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин поставил 5 задач по развитию атомной энергетики, ключевая — наладить конвейерную сборку типовых энергоблоков. Также в списке планов укрепление ресурсной базы ядерного топлива и подготовка кадров. Сейчас в России атомная энергетика дает около 20% всей электроэнергии. Напомню, что накануне атомщики России отмечали 80 лет с момента создания атомной промышленности.
0: Футбол.
1: Российский игрок Алексей Батраков перешел в турецкий Галатасарай. Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Это рекордная сумма для московского «Локомотива», воспитанником которого является футболист. А для Галатасарая трансфер Алексея Батракова стал четвертым по величине в истории команды. Отмечу, что в прошлом сезоне 21-летний полузащитник стал вторым бомбардиром и ассистентом премьер-лиги.
0: Мир.
1: Главным поставщиком газа в Евросоюз впервые стала Норвегия. Она обошла Соединенные Штаты. Об этом в Еврокомиссии сообщили в ходе брифинга в Брюсселе. По итогам прошлого года Норвегия поставила в Европу через трубопроводы почти 115 миллиардов кубометров газа. При этом в июне вырос импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз примерно на 14%. Аналитики отмечают, что сейчас страны еврозоны готовятся к зиме. Хранилища заполнены примерно на 60%.
0: Транспорт.
1: Международный автосалон стартует в китайском Чэнду. Мероприятие проходит в 29-й раз и продлится до 30 августа. Это один из 4 крупнейших автосалонов Китая. Ожидается, что 120 брендов представят здесь свыше 1500 автомобильных новинок. От бюджетных седанов до премиальных кроссоверов. Эксперты отмечают изменения на китайском авторынке. В этом году продажи авто в целом снизились, однако доля электромобилей на китайских улицах впервые превысила 50%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. Я твое море.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброго пятничного утра всем, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Брошенные на улицах машины массово отправляют на утилизацию. Новосибирск, Москва, Красноярск, Нижний Новгород и другие города-миллионники начали активнее избавляться от брошенного автохлама. Об этом пишут «Известия». По их данным, владельцам дают от 5 до 30 дней на то, чтобы убрать машину. Если хозяин не находится, автомобиль эвакуируют, хранят 3 месяца, а затем утилизируют. Так называемое брошенное авто определяют по слою грязи на стеклах, спущенным колесам, отсутствию госномера и так далее.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин поставил 5 задач по развитию атомной энергетики, ключевая – наладить конвейерную сборку типовых энергоблоков. Также в списке планов – укрепление ресурсной базы ядерного топлива и подготовка кадров. Сейчас в России атомная энергетика дает около 20% всей электроэнергии. Напомню, что накануне атомщики России отмечали 80 лет с момента создания атомной промышленности.
0: Футбол.
1: Российский игрок Алексей Батраков перешел в турецкий Галатасарай. Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Это рекордная сумма для московского «Локомотива», воспитанником которого является футболист. А для Галатасарая трансфер Алексея Батракова стал четвертым по величине в истории команды. Отмечу, что в прошлом сезоне 21-летний полузащитник стал вторым бомбардиром и ассистентом премьер-лиги.
0: Мир.
1: Главным поставщиком газа в Евросоюз впервые стала Норвегия. Она обошла Соединенные Штаты. Об этом в Еврокомиссии сообщили в ходе брифинга в Брюсселе. По итогам прошлого года Норвегия поставила в Европу через трубопроводы почти 115 миллиардов кубометров газа. При этом в июне вырос импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз примерно на 14%. Аналитики отмечают, что сейчас страны еврозоны готовятся к зиме. Хранилища заполнены примерно на 60%.
0: Транспорт.
1: Международный автосалон стартует в китайском Чэнду. Мероприятие проходит в 29-й раз и продлится до 30 августа. Это один из 4 крупнейших автосалонов Китая. Ожидается, что 120 брендов представят здесь свыше 1500 автомобильных новинок. От бюджетных седанов до премиальных кроссоверов. Эксперты отмечают изменения на китайском авторынке. В этом году продажи авто в целом снизились, однако доля электромобилей на китайских улицах впервые превысила 50%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
14: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта предлагает изменить правила техосмотра. Главное новшество коснется такси. Специалисты на пунктах техосмотра получат право проверять по базе Минтранса, зарегистрирована ли машина как такси, и даже если на автомобиле нет шашечек и фонаря на крыше, диагностическую карту оформят только на полгода. Обновить порядок прохождения технического осмотра планируют с 1 сентября будущего года. При этом для владельцев обычных легковых авто порядок техосмотра останется прежним.
0: Новые технологии.
1: Устанавливать приложение на

0: На телефоны Android станет сложнее. При установке программы вручную, не из официальных магазинов, смартфоны на сутки станут блокировать такие операции, чтобы дать владельцам устройств время передумать. Речь идет об установке из так называемых APK-файлов от непроверенных разработчиков. С 30 сентября ограничения введут в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а с будущего года такой период охлаждения может стать повсеместным. Напомню, что из-за удаления российских приложений из магазина Google Play пользователи зачастую устанавливают нужный софт вручную, как раз через APK-файлы.
1: Здравоохранение.
0: Младенцев в России начнут обследовать на 6 новых наследственных заболеваний. Программу неонатального скрининга расширят с будущего года. Это позволит эффективнее выявлять случаи ослабленного развития мышц, нарушения обмена веществ и так далее. А значит, быстрее начать лечение и предотвратить тяжелые последствия для здоровья детей.
1: Факторы безопасности.
0: Электросамокаты оказались опаснее мотоциклов, как выяснили ученые. Водители таких средств индивидуальной мобильности втрое чаще подвергаются риску сильных травм головы, чем мотоциклисты. Причины исследователи назвали частые случаи, когда водители электросамокатов падают через руль головой вперед. При этом шлем надевают только 6 самокатчиков из 100. Среди мотоциклистов шлемы носят 3 байкера из 4.
1: Транспорт.
0: Таксопарки получили российский электромобиль «Атом». Машины переданы перевозчикам для испытаний. Об этом сообщила компания-разработчик. Напомню, что в июле российский электромобиль вошел в перечень из 30 моделей авто, разрешенных для работы в такси. Первые электрокары «Атом» также начали выдавать покупателям из числа оформивших ранее бронирование. До конца года планируется выпустить порядка 5000 таких экологичных машин. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: косим трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за накатка.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта предлагает изменить правила техосмотра. Главное новшество коснется такси. Специалисты на пунктах техосмотра получат право проверять по базе Минтранса, зарегистрирована ли машина как такси, и даже если на автомобиле нет шашечек и фонаря на крыше, диагностическую карту оформят только на полгода. Обновить порядок прохождения технического осмотра планируют с 1 сентября будущего года. При этом для владельцев обычных легковых авто порядок техосмотра останется прежним.
0: Новые технологии.
1: Устанавливать приложение на телефоны Android станет сложнее. При установке программы вручную, не из официальных магазинов, смартфоны на сутки станут блокировать такие операции, чтобы дать владельцам устройств время передумать. Речь идет об установке из так называемых APK-файлов от непроверенных разработчиков. 30 сентября ограничения введут в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а с будущего года такой период охлаждения может стать повсеместным. Напомню, что из-за удаления российских приложений из магазина Google Play пользователи зачастую устанавливают нужный софт вручную, как раз через APK-файлы.
0: Здравоохранение.
1: Младенцев в России начнут обследовать на 6 новых наследственных заболеваний. Программу неонатального скрининга расширят с будущего года. Это позволит эффективнее выявлять случаи ослабленного развития мышц, нарушения обмена веществ и так далее. А значит, быстрее начать лечение и предотвратить тяжелые последствия для здоровья детей.
0: Факторы безопасности.
1: Электросамокаты оказались опаснее мотоциклов, как выяснили ученые. Водители таких средств индивидуальной мобильности втрое чаще подвергаются риску сильных травм головы, чем мотоциклисты. Причиной исследователи назвали частые случаи, когда водители электросамокатов падают через руль головой вперед. При этом шлем надевают только 6 самокатчиков из 100. Среди мотоциклистов шлемы носят 3 байкера из 4.
0: Транспорт.
1: Таксопарки получили российский электромобиль «Атом». Машины переданы перевозчикам для испытаний. Об этом сообщила компания-разработчик. Напомню, что в июле российский электромобиль вошел в перечень из 30 моделей авто, разрешенных для работы в такси. Первые электрокары «Атом» также начали выдавать покупателям из числа оформивших ранее бронирование. До конца года планируется выпустить порядка 5000 таких экологичных машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
14: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Льготный сбор за прием в гражданство России могут вернуть. Правительство вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает уменьшить консульский сбор за прием в гражданство до $65 вместо 600. Такой суммы была до 1 августа. При этом особый порядок оплаты консульского сбора планируют вернуть только для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
2: Дороги.
1: Госкомпания «Автодор» предложила новый способ поддержки многодетных семей – компенсировать дорогу по платным трассам. Суть в том, что семьи в статусе многодетных смогут оплачивать проезд, а затем получать компенсацию через органы соцзащиты. В «Автодоре» пояснили, что просто сделать проезд бесплатным для всех многодетных семей не получится. Это поставит под угрозу финансовую устойчивость дорожных проектов. Движение велосипедов ограничили в одном из итальянских городов после того, как велосипедист сбил местного мэра. Как передают ведомости, глава администрации города Комо Алессандро Рапинетта запретил езду на велосипедах по 30 центральным улицам. По действию закона подпадут как электрические велосипеды, так и обычные. Решение вызвало дискуссии среди местных жителей. Издание отмечает, что ограничения для двухколесного транспорта в городе Комо – лишь часть мер, которые коснутся также легковых автомобилей и фургонов.
2: Футбол.
1: Российский игрок Алексей Батраков перешел в турецкий Галатасарай. Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Это рекордная сумма для московского «Локомотива», воспитанником которого является футболист. А для Галатасарая трансфер Алексея Батракова стал четвертым по величине в истории команды. Отмечу, что в прошлом сезоне 21-летний полузащитник стал вторым бомбардиром и ассистентом премьер-лиги. Профильный ресурс «Трансфермаркет» оценивает Батракова как самого дорогого игрока премьер-лиги.
2: Транспорт.
1: Китайские автомобили активнее всего приживаются в крупных городах и на юге России. Каждый десятый автомобиль на дорогах Москвы, Петербурга, Крыма и Севастополя произведен в КНР. Такие данные представило маркетинговое агентство НАПИ. Также высока доля китайских машин в Тульской и Нижегородской областях, в Татарстане и на Кубани. Всего же за 2 года автопарк автомобилей из Китая вырос в России почти на 74%. Сейчас в стране порядка 3,5 миллиона машин, произведенных в Поднебесной. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Льготный сбор за прием в гражданство России могут вернуть. Правительство вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает уменьшить консульский сбор за прием в гражданство до

0: 65 долларов вместо 600. Такой сумма была до 1 августа. При этом особый порядок оплаты консульского сбора планируют вернуть только для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
1: Дороги.
0: Госкомпания «Автодор» предложила новый способ поддержки многодетных семей – компенсировать дорогу по платным трассам. Суть в том, что семьи в статусе многодетных смогут оплачивать проезд, а затем получать компенсацию через органы соцзащиты. В «Автодоре» пояснили, что просто сделать проезд бесплатным для всех многодетных семей не получится. Это поставит под угрозу финансовую устойчивость дорожных проектов. Движение велосипедов ограничили в одном из итальянских городов после того, как велосипедист сбил местного мэра. Как передают ведомости, глава администрации города Комо Алессандро Рапинезе запретил езду на велосипедах по 30 центральным улицам. По действию закона подпадут как электрические велосипеды, так и обычные. Решение вызвало дискуссии среди местных жителей. Издание отмечает, что ограничения для двухколесного транспорта в городе Комо – лишь часть мер, которые коснутся также легковых автомобилей и фургонов.
1: Футбол.
0: Российский игрок Алексей Батраков перешел в турецкий Галатасарай. Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Это рекордная сумма для московского «Локомотива», воспитанником которого является футболист. А для Галатасарая трансфер Алексея Батракова стал четвертым по величине в истории команды. Отмечу, что в прошлом сезоне 21-летний полузащитник стал вторым бомбардиром и ассистентом премьер-лиги. Профильный ресурс «Трансфермаркет» оценивает Батракова как самого дорогого игрока премьер-лиги.
1: Транспорт.
0: Китайские автомобили активнее всего приживаются в крупных городах и на юге России. Каждый 10-й автомобиль на дорогах Москвы, Петербурга, Крыма и Севастополя произведен в КНР. Такие данные представило маркетинговое агентство «НАПИ». Также высока доля китайских машин в Тульской и Нижегородской областях, в Татарстане и на Кубани. Всего же за 2 года автопарк автомобилей из Китая вырос в России почти на 74%. Сейчас в стране порядка 3,5 миллиона машин, произведенных в Поднебесной. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастере. Шок цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатно. Платная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
8: Распакупер Купер. Это супер. Распакупер Купер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: С 1 сентября в России появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ с суммы взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала года прошлого. Максимальная сумма, с которой можно будет получить вычет, составляет 400 тысяч рублей в год, что позволит вернуть до 52 тысяч рублей. Однако, если договор страхования жизни оформлен в пользу ребенка, лимит для вычета увеличивается до 500 000 на каждого родителя.
0: Новый закон.
1: А с 1 сентября 2027 года в России могут измениться правила техосмотра. Операторы ТО смогут запрашивать данные о машине в реестре Минтранса, чтобы проверить, не используется ли автомобиль в качестве такси. Если машина числится в списке, диагностическую карту выдадут на полгода. Это коснется даже тех машин, которые приехали на осмотр без внешних атрибутов такси – фонаря на крыше или шашечек. Профильный законопроект уточняет и список того, что обязан будет проверять эксперт.
0: Здравоохранение.
1: Младенцев в России начнут обследовать на 6 новых наследственных заболеваний. Программу неонатального скрининга расширят с будущего года. Это позволит эффективнее выявлять случаи ослабленного развития мышц, нарушения обмена веществ и так далее. Напомню, что в минувшем апреле Министерство здравоохранения уже добавило в скрининг новорожденных 2 дополнительных теста.
0: Мир.
1: Главным поставщиком газа в Евросоюз впервые стала Норвегия. Она обошла Соединенные Штаты. Об этом в Еврокомиссии сообщили в ходе брифинга в Брюсселе. По итогам прошлого года Норвегия поставила в Европу через трубопроводы почти 115 миллиардов кубометров газа. При этом в июне вырос импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз примерно на 14%. Аналитики отмечают, что сейчас страны еврозоны готовятся к зиме.
0: Транспорт.
1: Международный автосалон стартует в китайском Чэнду. Мероприятие проходит в 29-й раз и продлится до 30 августа. Это один из 4 крупнейших автосалонов Китая. Ожидается, что 120 брендов представят здесь свыше 1500 автомобильных новинок. От бюджетных седанов до премиальных кроссоверов. Эксперты отмечают изменения на китайском авторынке. В этом году продажи авто в целом снизились, однако доля электромобилей на китайских улицах впервые превысила 50%. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Запаска на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» я расскажу о том, сколько стоит ОСАГО для байкера и почему. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
1: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Забота о байкерах», «Зверский тариф» и «Капелька мотостатистики». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Отличная новость для мотоциклистов. В Госдуме предложили снизить для них стоимость страховки ОСАГО. Один из депутатов выступил соответствующим обращением к главе Центробанка. Мол, несправедливо получается. Для всех тарифный коридор расширили на 15%, а для мото аж на 40%. А они, между прочим, народ сезонный. И типа по статистике бьются меньше. Так что, цитирую, максимальное расширение коридора приводит к необоснованным завышениям тарифов для добросовестных владельцев мототранспорта. И это необходимо исправить. Тут надо пояснить. В декабре прошлого года тарифы действительно серьезно изменились. Причиной Банк России тогда объявил высокую убыточность мотосегмента, рост стоимости ремонта, а также стремление сделать цены справедливыми и индивидуальными. Ага, вы тоже это услышали. С одной стороны, необоснованно завысили, а с другой – экономическая нецелесообразность старых расценок. В общем, кто-то явно что-то недоговаривает. А мотоциклисты пока платят. Рамка базового тарифа от 155 до 4260 рублей. То есть стоимость полиса вполне может достигать десятков тысяч. Ну и напоследок. В России официально зарегистрировано около 2 миллионов 160 тысяч мотоциклов. Точное число активных байкеров не зафиксировано в статистике, так как один человек может иметь несколько единиц техники или не эксплуатировать ее. Однако права категории А и А1 ежегодно получает более 100 тысяч человек. И еще. По данным ГАИ, по вине самих водителей мотоциклов происходит свыше 2300 аварий за сезон. Это примерно 2% из общего количества ДТП. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной.

0: Ясный. Навсегда. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Льготный сбор за прием в гражданство России могут вернуть. Правительство вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает уменьшить консульский сбор за прием в гражданство до $65 вместо 600. Такой сумма была до 1 августа. При этом особый порядок оплаты консульского сбора планируют вернуть только для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Документ подготовило Министерство иностранных дел России.
0: Россия.
1: Брошенные на улицах машины массово отправляют на утилизацию. Новосибирск, Москва, Красноярск, Нижний Новгород и другие города-миллионники начали активнее избавляться от брошенного автохлама. Об этом пишут «Известия». По их данным, владельцам дают от 5 до 30 дней на то, чтобы убрать машину. Если хозяин не находится, автомобиль эвакуируют, хранят 3 месяца, а затем утилизируют. Так называемое брошенное авто определяют по слою грязи на стеклах, спущенным колесам, отсутствию госномера и так далее.
0: Деньги.
1: С 1 сентября в России появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ с суммы взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала года прошлого. Максимальная сумма, с которой можно будет получить вычет, составляет 400 тысяч рублей в год, что позволит вернуть до 52 тысяч рублей. Однако, если договор страхования жизни оформлен в пользу ребенка, лимит для вычета увеличивается до 500 000 на каждого родителя. Бюджетные авто продаются на 19% быстрее премиальных. Речь о машинах стоимостью до 2 миллионов рублей, продажи которых в компании «Авито» сравнили с реализацией авто дороже 5 миллионов. Также исследование показало, что машины младше 3 лет уходят к новому владельцу на 10% быстрее, чем возрастные. При этом примерно одинаковое время остаются невостребованными у покупателей 4, 7 и 10-летние авто.
0: Транспорт.
1: Таксопарки получили российский электромобиль «Атом». Машины переданы перевозчикам для испытаний.

0: Об этом сообщила компания-разработчик. Напомню, что в июле российский электромобиль вошел в перечень из 30 моделей авто, разрешенных для работы в такси. Первые электрокары «Атом» также начали выдавать покупателям из числа оформивших ранее бронирование. До конца года планируется выпустить порядка 5000 таких экологичных машин. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет «Новая песня». Анита Цой и Наталья Котарева. «Все только начинается».

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Принудительного перевода пенсии и зарплат на цифровой счет не будет. Цифровой рубль станет лишь дополнительной возможностью, которой можно будет воспользоваться на добровольной основе. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Ранее сообщалось, что массовое внедрение цифрового рубля, третьей формы национальной валюты, наряду с наличными и безналичными, начнется с 1 сентября. Все крупнейшие банки страны уже готовы к запуску цифрового рубля.
2: Мир.
1: Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивон Баки предложила договориться об отказе Украины от присоединения к НАТО. По ее словам, это может стать одним из условий урегулирования конфликта. Баки также рассказала, что любит Россию и 3 года изучала русский язык. Добавлю, полномочия действующего генсека ООН Антонио Гутерреша истекают 31 декабря. В настоящее время на должность претендуют 8 кандидатов. Генерального секретаря избирают на 5 лет с возможностью переизбрания еще на 1 срок.
2: Россия.
1: Мошенники перед началом учебного года стали размещать поддельные объявления об аренде жилья. Об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, такие объявления обычно выглядят привлекательными. В них указывают свежий ремонт, удобное расположение рядом с вузом, низкую цену и отсутствие коммунальных платежей. При этом после получения денег связь с псевдориэлтором прекращается, а указанные контакты владельца квартиры оказываются недействительными. Россияне все чаще покупают плееры. Продажи этих устройств для прослушивания музыки в годовом выражении выросли почти на 40%. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в М-видео. Там отмечают, что если раньше смартфон был универсальным решением, то сейчас часть пользователей сознательно выбирает отдельные устройства. Плееры для повседневного прослушивания и виниловые проигрыватели для домашнего использования. При этом большинство покупателей отдает предпочтение классическим плеерам с кнопками, а не сенсорными экранами. Электрокары составляют менее 0,5% от автопарка такси. Об этом в своих соцсетях написал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его данным, по состоянию на апрель в

0: Реестре такси числилось менее 4000 электромобилей. Самые популярные из них – это Evaluta e-Pro, FAV-Best Unat и Nissan Leaf. Напомню, в составленный Минпромторгом список актуальных моделей для такси входят электромобили Evaluta, также Москвич-4E, Атом и Уммо-5.
1: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Принудительного перевода пенсии и зарплат на цифровой счет не будет. Цифровой рубль станет лишь дополнительной возможностью, которой можно будет воспользоваться на добровольной основе. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Ранее сообщалось, что массовое внедрение цифрового рубля, третьей формы национальной валюты, наряду с наличными и безналичными, начнется с 1 сентября. Все крупнейшие банки страны уже готовы к запуску цифрового рубля.
0: Мир.
1: Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивон Баки предложила договориться об отказе Украины от присоединения к НАТО. По ее словам, это может стать одним из условий урегулирования конфликта. Баки также рассказала, что любит Россию и 3 года изучала русский язык. Добавлю, полномочия действующего генсека ООН Антонио Гутерреша истекают 31 декабря. В настоящее время на должность претендуют 8 кандидатов. Генерального секретаря избирают на 5 лет с возможностью переизбрания еще на 1 срок.
0: Россия.
1: Мошенники перед началом учебного года стали размещать поддельные объявления об аренде жилья. Об этом сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, такие объявления обычно выглядят привлекательными. В них указывают свежий ремонт, удобное расположение рядом с вузом, низкую цену и отсутствие коммунальных платежей. При этом после получения денег связь с псевдориэлтором прекращается, а указанные контакты владельца квартиры оказываются недействительными. Россияне все чаще покупают плееры. Продажи этих устройств для прослушивания музыки в годовом выражении выросли почти на 40%. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в М-видео. Там отмечают, что если раньше смартфон был универсальным решением, то сейчас часть пользователей сознательно выбирает отдельные устройства. Плееры для повседневного прослушивания и виниловые проигрыватели для домашнего использования. При этом большинство покупателей отдает предпочтение классическим плеерам с кнопками, а не сенсорными экранами. Электрокары составляют менее 0,5% от автопарка такси. Об этом в своих соцсетях написал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его данным, по состоянию на апрель в реестре такси числилось менее 4000 электромобилей. Самые популярные из них – это «Эволюта E-Pro», «Фавгастюнат» и «Ниссан Лиф». Напомню, в составленный Минпромторгом список актуальных моделей для такси входят электромобили «Эволюта», также «Москвич-3Е», «Атом» и «Умо-5».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: Крот Баю. Премьер.

0: Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале для зрителей старше 16 лет.
1: Дорожное радио.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коллеги.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Порядок ведения карты учета диспансеризации изменится с 1 сентября. Согласно документу Минздрава, который приводит ТАСС, врачи должны будут вносить в карту информацию о липидном профиле пациента. Это анализ крови, который определяет уровень холестерина и содержание липидов, то есть жиров. Исследование помогает выявить риск развития атеросклероза, инфаркта или инсульта. Еще одно нововведение касается второго этапа диспансеризации. В документе будут отражать итоги приема дерматовенеролога, а также результаты УЗИ брюшной аорты. В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы. Они состоятся 18 или 25 октября. Точная дата станет известна в ближайшие дни. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Ранее он говорил, что покинет свой пост досрочно, через несколько дней после того, как объявят дату выборов в парламент. Как пишет ТАСС, Вучич рассчитывает на победу правящей партии и в этом случае может стать премьер-министром. Пост президента он занимает уже второй срок и, согласно Конституции Сербии, больше не может быть избран на эту должность. Самым сложным предметом в средней и старшей школе является физика. На втором месте расположилась химия, третье место в старшей школе заняла алгебра, а в средней – история. Такова шкала трудностей учебных предметов, которая приводится в санитарных правилах. Об этом пишет РИА Новости. Напомню, ранее сообщалось, что самым сложным предметом в начальной школе является математика. Численность бурых медведей с 1990 года увеличилась почти в 2.5 раза. Сейчас популяция составляет более 300 тысяч особей. Как пишет «Известия», такие данные привели в Минприроды. Там также отметили, что медведи все чаще выходят к людям, а это связано не только с увеличением их численности, но и с формированием у животных устойчивой связи между присутствием человека и доступностью пищи. Специалисты подчеркивают, что категорически недопустимы подкармливание медведей и оставление остатков еды на дачах и турбазах. Госавтоинспекция напомнила, какие лекарства категорически нельзя принимать перед вождением автомобиля. Среди них антидепрессанты, антигистаминные, снотворные, седативные, транквилизаторы, сильнодействующие обезболивающие, а также некоторые противосудорожные препараты. Они могут снижать концентрацию, вызывать сонливость и даже влиять на зрение. Об этом пишет ТАСС. Специалисты также подчеркивают, что перед применением любого лекарственного препарата необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, как агротуризм объединил Кубань и Адыгею, сколько экстремальных маршрутов открыли на Красной Поляне и какие развлечения предложит фестиваль печеной картошки на Псковщине. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как агротуризм объединил Кубань и Адыгею, сколько экстремальных маршрутов открыли на Красной Поляне и какие развлечения предложит фестиваль печеной картошки на Псковщине.
3: Поехали!
2: За 2 дня 8 предприятий. Краснодарский край и Адыгея приглашают на новый межрегиональный маршрут, который призван поднять популярность аграрных профессий и познакомить туристов с деятельностью аграриев юга страны. Как сообщает Интерфакс, маршрут называется «Отдых со вкусом». На Кубани отдыхающие посещают мебельную фабрику, производственный комплекс, предприятия по выпуску модульных домов и агротуристические комплексы. В Адыгее путешественники наведываются на сыроварню, чайные плантации и в питейный дом. В будущем предприятий, представленных в маршруте, станет гораздо больше.
3: На пределе.
2: Новые горные маршруты, представленные Красной Поляной в августе, восхитительны по красоте и одновременно экстремальны, поэтому отправиться на них можно только с опытным гидом. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», тропы ведут к удаленным участкам гор, куда не добирается большинство туристов. На маршруте «Озеро Айсберг» посчастливится увидеть одноименное высокогорное озеро, экотропа «Перевал Аибга» проходит по северному склону хребта Аибга, откуда открываются виды на Кавказские горы и вершину «Черная пирамида». Третья тропа ведет к перевалу Седому. На нем есть снежник, не тающий порой круглый год. В честь него перевал и кличут Седым. Все три маршрута имеют экстремальную категорию сложности. Они доступны только подготовленным туристам.
3: Едем дальше.
2: На фестивале печеной картошки в Псковской области обратятся к традициям прошлого века. Для молодежи такое наверняка будет в новинку, а кто постарше, с радостью вспомнят 50-е и 80-е годы. Гостям праздника в день

0: Деревни Рудни Себежского округа расскажут о поездках на картошку, походах с палатками в лес, песнях у костра и танцах в сельских клубах. Фестиваль устроят 19 сентября, а на 20 число выпадает День работников леса. Поэтому в Рудни проведут квест «Лесной детектив», в котором примут участие сотрудники заповедных территорий России и Белоруссии.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
8: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Великий комбинатор на службе в полиции.
14: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
13: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Дорожное радио.
15: Шпаги звон, как звон бокала.

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Центробанк ведет оплату цифровыми рублями без интернета. Открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков россияне смогут с 1 сентября. Функция оплаты без интернета начнет действовать позже, на следующих этапах развития цифрового рубля. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.
0: Россия.

0: ходе сентябрьских выборов в Госдуму будут организованы досрочные выездные голосования отдельных групп избирателей в 45 странах. В 6 из них выборы полностью пройдут досрочно. В Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте. В странах с большим количеством проживающих россиян, Германии, Польше и нескольких других, голосование будет ограничено работой только избирательных участков в загранучреждениях. Об этом рассказали в МИД России. У родителей школьников есть несколько вариантов для обеспечения себе выходного на 1 сентября. Можно взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет, либо использовать накопленный отгул за ранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Об этом напомнили в Роскачестве. Большинство работающих россиян заявили в ходе опроса, что широкое внедрение искусственного интеллекта станет главным фактором появления новых профессий. Такое мнение, в частности, высказали 35% респондентов, о чем говорится в результатах исследования Авито Работа и лаборатории Касперского. Главные карьерные навыки на ближайшие годы, по мнению участников исследования, адаптивность и способность быстро переучиваться. Об этом пишет Коммерсант. Транспорт. Расписание следующих к погранпереходам автобусов подстроят под загруженность КПП. Минтранс России предлагает сократить минимальный интервал между рейсами в 2 раза, а местами даже в 5. Автобусы, которые идут через пункты пропуска Верхний Ларс, Караузек, Забайкальск, Краскино и Пограничный, смогут пересекать границу чаще. Об этом сообщает «Парламентская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк ведет оплату цифровыми рублями без интернета. Открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков россияне смогут с 1 сентября. Функция оплаты без интернета начнет действовать позже, на следующих этапах развития цифрового рубля. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.
0: Россия.
1: В ходе сентябрьских выборов в Госдуму будут организованы досрочные выездные голосования отдельных групп избирателей в 45 странах. В 6 из них выборы полностью пройдут досрочно. В Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте. В странах с большим количеством проживающих россиян, Германии, Польше и нескольких других, голосование будет ограничено работой только избирательных участков в загранучреждениях. Об этом рассказали в МИД России. У родителей школьников есть несколько вариантов для обеспечения себе выходного на 1 сентября. Можно взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет, либо использовать накопленный отгул за ранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Об этом напомнили в Роскачестве. Большинство работающих россиян заявили в ходе опроса, что широкое внедрение искусственного интеллекта станет главным фактором появления новых профессий. Такое мнение, в частности, высказали 35% респондентов, о чем говорится в результатах исследования «Авито-работа» и лаборатории Касперского. Главные карьерные навыки на ближайшие годы, по мнению участников исследования, — адаптивность и способность быстро переучиваться. Об этом пишет «Коммерсант».
0: Транспорт.
1: Расписание следующих к погранпереходам автобусов подстроят под загруженность КПП. Минтранс России предлагает сократить минимальный интервал между рейсами в 2 раза, а местами даже в 5. Автобусы, которые идут через пункты пропуска Верхний Ларс, Караузек, Забайкальск, Краскино и Пограничный, смогут пересекать границу чаще. Об этом сообщает «Парламентская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз не справился с урегулированием по Косово. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ЕС провалил посредничество в урегулировании. Положение сербов в Косово стало катастрофическим. Россия призывает все международные структуры принять меры, чтобы предотвратить назревающую там гуманитарную катастрофу, отметила Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Россия.
1: Советник президента России Антон Кобяков рассказал о деловой программе грядущего Восточного экономического форума. По словам ответственного секретаря оргкомитета форума, в этом году особое внимание

0: Внимание уделено факторам, напрямую влияющим на рост социально-экономического благосостояния людей. Подготовлены такие блоки, как «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего» и другие. В рамках форума, который состоится 1-4 сентября во Владивостоке, пройдет более 70 сессий. Число самозанятых в России выросло до 17 миллионов 260 тысяч. В конце минувшего года их было 15 миллионов 400 тысяч. Самые распространенные отрасли среди плательщиков налога на профессиональный доход – услуги ремонта, автоперевозки, информтехнологии и услуги красоты. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. В Новосибирске разработали полезную для сельского хозяйства нейросеть. Созданная в Новосибирском государственном техническом университете интеллектуальная система позволяет проводить оценку качества фруктов и овощей без разрушающих методов и сложного оборудования. Это решение позволяет снизить влияние человеческого фактора при ручной сортировке продукции. Транспорт. В итальянском Комо мэр запретил движение велосипедистов в центре города. Такое решение мэр Алессандро Рапинезе принял после того, как в июне попал под колеса велосипеда. Рапинезе выходил из мэрии, где обсуждались меры по ограничению движения в центре, и столкнулся с велосипедистом. Тот с места происшествия скрылся, а мэр объявил о новом запрете.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз не справился с урегулированием по Косово. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ЕС провалил посредничество в урегулировании. Положение сербов в Косово стало катастрофическим. Россия призывает все международные структуры принять меры, чтобы предотвратить назревающую там гуманитарную катастрофу, отметила Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Россия.
1: Советник президента России Антон Кобяков рассказал о деловой программе грядущего Восточного экономического форума. По словам ответственного секретаря оргкомитета форума, в этом году особое внимание уделено факторам, напрямую влияющим на рост социально-экономического благосостояния людей. Подготовлены такие блоки, как «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего» и другие. В рамках форума, который состоится 1-4 сентября во Владивостоке, пройдет более 70 сессий. Число самозанятых в России выросло до 17 миллионов 260 тысяч. В конце минувшего года их было 15 миллионов 400 тысяч. Самые распространенные отрасли среди плательщиков налога на профессиональный доход – услуги ремонта, автоперевозки, информтехнологии и услуги красоты. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. В Новосибирске разработали полезную для сельского хозяйства нейросеть. Созданная в Новосибирском государственном техническом университете интеллектуальная система позволяет проводить оценку качества фруктов и овощей без разрушающих методов и сложного оборудования. Это решение позволяет снизить влияние человеческого фактора при ручной сортировке продукции.
0: Транспорт.
1: В итальянском Комо мэр запретил движение велосипедистов в центре города. Такое решение мэр Алессандро Рапинезе принял после того, как в июне попал под колеса велосипеда. Рапинезе выходил из мэрии, где обсуждались меры по ограничению движения в центре, и столкнулся с велосипедистом. Тот с места происшествия скрылся, а мэр объявил о новом запрете.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительного

0: Кредитные карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алты Банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия помогает Сербии с тушением природных пожаров. Самолет-танкер Ил-76 МЧС России приземлился в Сербии в среду. Накануне самолет совершил первые сбросы воды на тушение пожаров в заповеднике Делиблатские пески. Сегодня Ил-76 продолжил тушение очагов природных пожаров. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
0: Россия.
1: Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красного цвета. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, этот оттенок в регуляторе называют дофаминовым. Напомню, открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями россияне смогут с 1 сентября. Можно будет переводить цифровые рубли друг к другу, оплачивать ими товары и услуги. Абитуриентов, проваливших экзамены в ВУЗ, призвали не падать духом. Как заявил член Думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев, на первый взгляд недобор баллов может казаться неудачей, однако важно принять это и отнестись к ситуации как к новым возможностям. Есть много альтернативных вариантов продолжения учебы. Те же подготовительные курсы в ВУЗах, либо колледжи. Кроме того, Толмачев призвал не бояться взять годовую паузу, посвятив время подготовке к поступлению в следующем году. Швейцария будет хранить деньги богачей не только в банках. Как сообщает издание «Бильд», в горном массиве Брюник в Альпах строят подземные хранилища для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф. Бункер расположится на глубине 100 метров.
0: Транспорт.
1: Интеллектуальная транспортная система Тюмени начнет следить за электросамокатами. Будет вестись подсчет количества самокатов на улицах, автоматическая фиксация превышения скорости в так называемых медленных зонах, выявление нарушения правил парковки. Отмечается, что под слежку попадет любой маневр арендованного средства индивидуальной мобильности. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия помогает Сербии с тушением природных пожаров. Самолет-танкер Ил-76 МЧС России приземлился в Сербии в среду. Накануне самолет совершил первые сбросы воды на тушение пожаров в заповеднике Делиблатские пески. Сегодня Ил-76 продолжил тушение очагов природных пожаров. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
0: Россия.
1: Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красного цвета. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, этот оттенок в регуляторе называют дофаминовым. Напомню, открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями россияне смогут с 1 сентября. Можно будет переводить цифровые рубли друг к другу, оплачивать ими товары и услуги. Абитуриентов, проваливших экзамены в ВУЗ, призвали не падать духом. Как заявил член Думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев, на первый взгляд недобор баллов может казаться неудачей, однако важно принять это и отнестись к ситуации как к новым возможностям. Есть много альтернативных вариантов продолжения учебы. Те же подготовительные курсы в ВУЗах, либо колледжи. Кроме того, Толмачев призвал не бояться взять годовую паузу, посвятив время подготовке к поступлению в следующем году. Швейцария будет хранить деньги богачей не только в банках. Как сообщает издание «Бильд», в горном массиве Брюник в Альпах строят подземные хранилища для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф. Бункер расположится на глубине 100 метров.
0: Транспорт.
1: Интеллектуальная транспортная система Тюмени начнет следить за электросамокатами. Будет вестись подсчет количества самокатов на улицах, автоматическая фиксация превышения скорости в так называемых медленных зонах, выявление нарушения правил парковки. Отмечается, что под слежку попадет любой маневр арендованного средства индивидуальной мобильности. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия помогает Сербии с тушением природных пожаров. Самолет-танкер Ил-76 МЧС России приземлился в Сербии в среду. Накануне самолет совершил первые сбросы воды на тушение пожаров в заповеднике Делиблатские пески. Сегодня Ил-76 продолжил тушение очагов природных пожаров. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2: Россия.
1: Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красного цвета. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, этот оттенок в регуляторе называют дофаминовым. Напомню, открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями россияне смогут с 1 сентября. Можно будет переводить цифровые рубли друг к другу, оплачивать ими товары и услуги. Абитуриентов, проваливших экзамены в ВУЗ, призвали не падать духом. Как заявил член Думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев, на первый взгляд недобор баллов может казаться неудачей, однако важно принять это и отнестись к ситуации как к новым возможностям. Есть много альтернативных вариантов продолжения учебы. Те же подготовительные курсы в ВУЗах, либо колледжи. Кроме того, Толмачев призвал не бояться взять годовую паузу, посвятив время подготовке к поступлению в следующем году. Швейцария будет хранить деньги.

0: богачей не только в банках. Как сообщает издание «Бильд», в горном массиве Брюник в Альпах строят подземные хранилища для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф. Бункер расположится на глубине 100 метров.
1: Транспорт.
0: Интеллектуальная транспортная система Тюмени начнет следить за электросамокатами. Будет вестись подсчет количества самокатов на улицах, автоматическая фиксация превышения скорости в так называемых медленных зонах, выявление нарушения правил парковки. Отмечается, что под слежку попадет любой маневр арендованного средства индивидуальной мобильности. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO. Синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Аэрофлот объявил о запуске регулярных рейсов из Москвы на вьетнамский остров Фукуок с 15 октября. В Ассоциации туроператоров России рекомендуют заранее бронировать зимние туры на этот остров. По данным Ассоциации, Россия на Фукуоке грядущей зимой будет самым большим рынком из европейских, с большим отрывом от других стран. Соединенные Штаты отказали Украине в просьбе по спутниковой системе Starlink. Киев пытался получить разрешение на использование оснащенных Starlink беспилотников для ударов вглубь России. Американский лидер Дональд Трамп эту инициативу не поддержал. Для реализации названного плана Киеву необходимо согласие американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает Financial Times. Иран заявил о своем преимуществе в конфликте с Соединенными Штатами. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что этот вооруженный конфликт можно закончить на выгодных для Ирана условиях, поскольку Тегеран сейчас находится в сильной геополитической позиции. «Весь мир сегодня признает победу Ирана и испытывает к нему уважение», — подчеркнул Пезешкиан. Его слова приводит агентство «Этимат Онлайн». Вторичное жилье в России все чаще продается с мебелью. Как отмечает «Коммерсант», в городах-миллионниках каждое пятое объявление о продаже квартир содержит отметку о наличии мебели, а реальная доля таких объектов может достигать 60%. Такая тенденция объясняется тем, что на рынок продаж выходят квартиры, которые ранее сдавались в аренду. Больше всего таких предложений в Екатеринбурге.
2: Транспорт.
1: Водителей в регионах предупреждают о начале брачного

0: ледникового периода у лосей. Животные могут внезапно появляться на дороге. Эксперты советуют не пытаться прогнать животное. Звуковые сигналы и мигание фарами лишь дезориентируют его. Не надо подъезжать близко к лосю, следует остановиться и подождать, пока он не покинет проезжую часть. Об этом сообщает Russia Today. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Аэрофлот объявил о запуске регулярных рейсов из Москвы на вьетнамский остров Фукуок с 15 октября. В Ассоциации туроператоров России рекомендуют заранее бронировать зимние туры на этот остров. По данным Ассоциации, Россия на Фукуоке грядущей зимой будет самым большим рынком из европейских, с большим отрывом от других стран. Соединенные Штаты отказали Украине в просьбе по спутниковой системе Starlink. Киев пытался получить разрешение на использование оснащенных Starlink беспилотников для ударов вглубь России. Американский лидер Дональд Трамп эту инициативу не поддержал. Для реализации названного плана Киеву необходимо согласие американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает Financial Times. Иран заявил о своем преимуществе в конфликте с Соединенными Штатами. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что этот вооруженный конфликт можно закончить на выгодных для Ирана условиях, поскольку Тегеран сейчас находится в сильной геополитической позиции. «Весь мир сегодня признает победу Ирана и испытывает к нему уважение», — подчеркнул Пезешкиан. Его слова приводит агентство «Этимат Онлайн». Вторичное жилье в России все чаще продается с мебелью. Как отмечает «Коммерсант», в городах-миллионниках каждое пятое объявление о продаже квартир содержит отметку о наличии мебели, а реальная доля таких объектов может достигать 60%. Такая тенденция объясняется тем, что на рынок продаж выходят квартиры, которые ранее сдавались в аренду. Больше всего таких предложений в Екатеринбурге.
2: Транспорт.
1: Водителей в регионах предупреждают о начале брачного периода у лосей. Животные могут внезапно появляться на дороге. Эксперты советуют не пытаться прогнать животное. Звуковые сигналы и мигание фарами лишь дезориентируют его. Не надо подъезжать близко к лосю, следует остановиться и подождать, пока он не покинет проезжую часть. Об этом сообщает Russia Today. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
11: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
16: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
17: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
18: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
19: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
20: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
21: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, срок,

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Оман не воспринял всерьез угрозы в свой адрес со стороны США. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на портал «Аль-Монитор». Американский президент Дональд Трамп на днях пригрозил Оману нанесением ударов из-за контактов последнего с Ираном. В руководстве Омана отметили, что не воспринимают всерьез это заявление, потому что Трамп пытается найти козла отпущения за провал войны. Италия будет испытывать свои системы ПВО на Украине. Для этого стороны заключили соглашение. На Украине создана дочерняя компания итальянского оборонного холдинга «Леонардо». Этот холдинг рассматривает украинскую территорию как потенциальную площадку для испытания отдельных компонентов системы ПВО в реальных условиях. Холдинг «Леонардо» является одним из крупнейших оборонных подрядчиков в ЕС. КНДР переживает экономический бум. На это указывает Financial Times. Северная Корея, особенно ее столица Пхеньян, охвачены бурным ростом, что подтверждается появлением новых высотных зданий и автомобилей, культурных и рекреационных объектов. Еще в июне издание Wall Street Journal писало, что экономика КНДР в последние годы растет невиданными темпами. Для осенних поездок за рубеж россияне выбирают в основном азиатские и экзотические страны. Эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин сообщил, что Китай и Япония занимают первые строчки рейтинга с устойчивым ростом. Малайзия и Вьетнам также входят в группу лидеров. В числе новых направлений этого года – Марокко, Оман и ЮАР.
2: Транспорт.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить госпрограмму развития электротранспорта на большее количество городов. По словам спикера, трамваи и троллейбусы – быстрый, комфортный и экологичный способ передвижения. При этом за последние 15 лет количество троллейбусов в стране снизилось более чем на 30%, а трамвайных вагонов – на 20%. Об этом сообщает «Парламентская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Оман не воспринял всерьез угрозы в свой адрес со стороны США. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на портал «Аль-Монитор». Американский президент Дональд Трамп на днях пригрозил Оману нанесением ударов из-за контактов последнего с Ираном. В руководстве Омана отметили, что не воспринимают всерьез это заявление, потому что Трамп пытается найти козла отпущения за провал войны. Италия будет испытывать свои системы ПВО на Украине. Для этого стороны заключили соглашение. На Украине создана дочерняя компания итальянского оборонного холдинга «Леонардо». Этот холдинг рассматривает украинскую территорию как потенциальную площадку для испытания отдельных компонентов системы ПВО в реальных условиях. Холдинг «Леонардо» является одним из крупнейших оборонных подрядчиков в ЕС. КНДР переживает экономический бум. На это указывает Financial Times. Северная Корея, особенно ее столица Пхеньян, охвачены бурным ростом, что подтверждается появлением новых высотных зданий и автомобилей, культурных и рекреационных объектов. Еще в июне издание Wall Street Journal писало, что экономика КНДР в последние годы растет невиданными темпами. Для осенних поездок за рубеж россияне выбирают в основном азиатские и экзотические страны. Эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин сообщил, что Китай и Япония занимают первые строчки рейтинга с устойчивым ростом. Малайзия и Вьетнам также входят в группу лидеров. В числе новых направлений этого года – Марокко, Оман и ЮАР.
2: Транспорт.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить госпрограмму развития электротранспорта на большее количество городов. По словам спикера, трамваи и троллейбусы – быстрый, комфортный и экологичный способ передвижения. При этом за последние 15 лет количество троллейбусов в стране снизилось более чем на 30%, а трамвайных вагонов – на 20%. Об этом сообщает «Парламентская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру.

0: Альфа-Банк.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQ J6 – отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5 – добавить стиля.
3: JQ J7 – впечатлить друзей.
2: А Moda C7 – собрать взгляды.
3: JQ J8 – подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. А Moda и JQ – выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио, мое любимое радио. Меня зовут Александр, я звоню из города Апатиты Мурманской области. Я хочу сегодня передать привет своим друзьям Наталье Анатольевне Бабушкиной, Данилу Гавришу, Александру Буркевич, Дмитрию Дурнову. Всем желаю здоровья, счастья, позитива, всем добра, всем всего самого лучшего. Будьте, друзья, все счастливы. Я очень вас сильно ценю, друзья, уважаю вас. Встречаюсь с вами. И в качестве музыкального подарка хочу для вас заказать песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу заказать песню для своего брата. Желаю счастья и здоровья ему. Послушайте для него, пожалуйста, песню «Юность». Спасибо, Дорожное радио. Звук поставь.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я поздравляю свою любимую подругу, Батутику Любовь, с юбилеем. Будь здоровой, будь красивой, будь удачливо счастливой, чтобы до самых до 100 лет не менялся твой портрет. Твоя подруга Семенова Ирина. До свидания, Дорожное радио. Спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой Катюше Алтыновой, пожелать ей здоровья, сил, терпения, любви и благополучия. А еще музыкальный подарок в виде песни Александра Добронравова «Чего хотят мужчины». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить с днем рождения Виктора. Пожелать ему удачи и здоровья. Любящие его дети и жена. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Нашему внуку Косте исполняется 20 лет. Поздравляем его с 20-летием. Пусть подарком для него прозвучит песня в исполнении Сергея Наговицына «Городские встречи. Дедушка и бабушка». До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу вас исполнить для меня песню «Ах, какая женщина». Прошу вспомнить молодость, может, кто-то еще вспомнит. Пожелаем всего хорошего, здоровья, счастья. Спасибо вам большое. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Я хочу поздравить бывшую сотрудницу Ирину Викторовну с днем рождения, счастья, успехов. Поставьте песню «С днем рождения» Марии Богомоловой. Спасибо, дорогие друзья!

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего друга Никиту с недавним поступлением. Хочу пожелать ему приятной учебы.
2: Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое радио. Самое лучшее, замечательное. Сегодня мы бы хотели поздравить дочку, сестру, племянницу, Карташову Наталью с днем рождения. Дорогая Наташенька, желаем тебе здоровья, любви, счастья, удачи. Пусть у тебя будет всегда все хорошо, замечательно. Оставайся такой же милый, нежный, красивый и любимый. Тебя поздравляют все родные и подруги. А подарком песня будет Ярослава Шевчук, Ната «Трава». Спасибо большое, любимое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Александра с его юбилеем 55 лет. Желаю ему безграничного здоровья и счастья. Поздравляет его Николай. И хотел бы заказать для него песню. Спасибо вам, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
8: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогого и любимого папочку, с днем рождения, крепкого здоровья, чтобы ты всегда справлялся с любыми задачами. Пусть все горы будут тебе по плечу. Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения». Этот праздник.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моей любимой маме Юле. Спасибо тебе огромное за все, за жизнь, за то, что всегда поддержишь, поймешь и поможешь. Я очень это ценю и очень тебя люблю. Пусть тебе будет все, что сделает тебя счастливой. Я очень скучаю. Поставьте, пожалуйста, песню «А студию мама и папа». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Забота о байкерах», «Зверский тариф» и «Капелька мотостатистики». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Отличная новость для мотоциклистов. В Госдуме предложили снизить для них стоимость страховки ОСАГО. Один из депутатов выступил соответствующим обращением к главе Центробанка. Мол, несправедливо получается. Для всех тарифный коридор расширили на 15%, а для мото аж на 40%. А они, между прочим, народ сезонный. И типа по статистике бьются меньше. Так что, цитирую, максимальное расширение коридора приводит к необоснованным завышениям тарифов для добросовестных владельцев мототранспорта. И это необходимо исправить. Тут надо пояснить. В декабре прошлого года тарифы действительно серьезно изменились. Причиной Банк России тогда объявил высокую убыточность мотосегмента, рост стоимости ремонта, а также стремление сделать цены справедливыми и индивидуальными. Ага, вы тоже это услышали. С одной стороны, необоснованно завысили, а с другой – экономическая нецелесообразность старых расценок. В общем, кто-то явно что-то недоговаривает. А мотоциклисты пока платят. Рамка базового тарифа от 155 до 4260 рублей. То есть стоимость полиса вполне может достигать десятков тысяч. Ну и напоследок. В России официально зарегистрировано около 2 миллионов 160 тысяч мотоциклов. Точное число активных байкеров не зафиксировано в статистике, так как один человек может иметь несколько единиц техники или не эксплуатировать ее. Однако права категории А и А1 ежегодно получает более 100 тысяч человек. И еще. По данным ГАИ, по вине самих водителей мотоциклов происходит свыше 2300 аварий за сезон. Это примерно 2% из общего количества ДТП. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: свыше 30 часов. Напомню, воздушное судно Ил-114-300 – это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Новый самолет должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24.
1: Россия.
0: В Керченском проливе завершена откачка мазута из фрагментов двух затонувших танкеров. Они затонули в декабре 2024 года. Кроме того, завершена отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. В Берлине могут закрыть культурный центр «Русский дом». Издание «Шпигель» сообщает, что такую возможность обсуждает немецкое правительство. О закрытии центра вновь заговорили после обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Германия подозревает, что за этим инцидентом стоит Россия. Ранее в российском посольстве в Берлине предупреждали, что закрытие «Русского дома» приведет к закрытию немецких центров.
1: Транспорт.
0: Расписание следующих к погранпереходам автобусов подстроят под загруженность КПП. Минтранс России предлагает сократить минимальный интервал между рейсами в 2 раза, а местами даже в 5 раз. Автобусы, которые идут через пункты пропуска Верхний Ларс, Караузек, Забайкальск, Краскино и Пограничный, смогут пересекать границу чаще. Об этом сообщает «Парламентская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: «Крот Байон». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

0: хорошо, а с танцами по-русски. Русски. Жить еще лучше.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

Боль моя, ты покинь меня.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвалась.